0: Сарогин. Едино шем се то швецене.
1: Звони.
2: Ето ти помога.
0: Куп миг салат, вижуч миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Радио Ес. Радио Еска.